Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: Мишель.
1: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбата набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Sirius PTZ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Sirius PTZ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Впереди один из главных праздников нашей страны — День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный, дом 6. Телефон для справок 3 70 09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370 09. Звездный, дом 6.

0: рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-103-300.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
6: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
7: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: «Сириус ПТЗ». Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции начинаются по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
0: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
4: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше – 37009. Звездный дом 6.
5: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
6: Наш весенний плейлист для тебя.
5: На 104 FM.

0: Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи. Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше – 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-332.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
1: Немного поговорим о форели последнего льда. Она хоть и выросла в садках, но ничто рыбье ей не чуждо. И ее, так же как любую иную рыбу, можно ловить на чертика. Но форель — рыба необычная, очень сильная, и прочных чертей, рассчитанных на буйный нрав форели, в продаже найти очень сложно. Да и нет уверенности в прочности крючков на покупных приманках. А вот самому можно практически из ничего сделать на скорую руку приманку форелевой мечты буквально за 5 минут. Всего-то нужно взять скользящее конусное свинцовое грузило, пулю, пропустить через него леску и привязать подходящий по размерам тройник со стороны вершины свинцового конуса. И все, можно приукрасить его всякими кембриками и иной бижутерией. Хуже точно не будет. Получился этакий коренастый чертик с подвижными, но очень прочными рожками, которым по силам поднять любую форелевую мамку весом в 1,5–2,5 килограмма. Только леску нужно ставить не тоньше 22 миллиметра.
0: Не клюет.
1: Нет, пожалуй, такого рыбака-блеснильщика, который не сталкивался бы с ситуацией, когда все вроде бы хорошо, и погода, и приманки все правильные, а рыба не хочет брать ни на что. И касается это не только форели, а почти любого пассивного хищника, которому лень шевелиться и гоняться за железками. И в такие моменты совершенно неожиданно очень приличный, а иногда и просто ошеломляющий результат может принести летняя вращающаяся блесенка. Да-да. Да, именно сейчас, по последнему льду. Это абсолютно серьезно и проверено не раз и не два. Да, такая блесна заводится не на каждом махе, что также привлекает рыбу. А вот когда лепесток заведется, он обязательно леску закручивает. И на паузе начинается плавное вращение приманки в обратную сторону с плавными колебаниями лепестка. Именно в этот момент и ни в какой другой и происходит атака хищника. Только леска должна быть мононитью не тоньше 0,25 миллиметра. И никакой плетенки, иначе не происходит эффекта закручивания-раскручивания приманки, так же, как и поклевок. Опыт показал, что лучшими блеснами для такой рыбалки являются вертушки номер 2 и 3 с широким лепестком. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
4: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
5: Танцуй и пой этой весной
6: под музыку на твоем любимом радио.
7: На 104 FM.

0: слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Весь город на одной волне.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии усилили контроль за соблюдением правил охоты. Особое внимание сейчас уделяется Ланецкому, Прионежскому, Беломорскому, Сегежскому районам и округам. Они сейчас являются наиболее привлекательными для охотников, сообщили в Минприроды Карелии. Охотинспекторы проверяют обязательное наличие при себе охотничьего билета, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и ношение оружия. Свыше 200 жителей Карелии пострадали от нападения клещей. Клещи покусали 213 человек, из них 51 ребенок. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 15 районах Карелии, в том числе в Муйзерском районе и Костомукше. Не кусались клещи пока только в Кемском, Каливальском и Лоухском районах. С начала эпидсезона случаев клещевого бролиоза и клещевого энцефалита не зарегистрировано. В Костомукше продолжается онлайн-голосование за объекты для благоустройства. Я напомню, у нас в городе за победу борются два проекта – это «Утиный берег» и «Светлый берег». Пока «Светлый берег» лидирует со значительным отрывом. Местные власти подчеркивают, что в этом году для получения федерального финансирования необходимо собрать как минимум 3000 голосов жителей. Костомукшан призывают не откладывать голосование. Оно проходит на платформе «Госуслуг». Сотовая компания вернула деньги костомукшанину за день без связи. Абоненты сотовых операторов, которые по вине компании были лишены связи, могут вернуть свои деньги. Что логично, услуга была оплачена, но не была оказана. Накануне в Костомукше пропадала сотовая связь и мобильный интернет. На это жаловались абоненты Мегафона и МТС. Как сообщил глава округа, случилась авария на линии связи. Обещали восстановить за 2 часа, но люди сообщали о сбоях весь день. 6 мая горожанин рассказал в местном паблике, что обратился за компенсацией в сотовую компанию, и ему вернули деньги. В России решено создать кибердружины – людей, которые будут бороться с вредным для детей контентом в интернете. К работе привлекут активных студентов и медиапатрули. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план защиты молодежи от деструктивных влияний до 2030 года. Он касается школ, вузов, интернета и патриотических организаций. Год назад власти сообщали, что народные кибердружины уже тогда насчитывали 60 тысяч айтишников, программистов, которые противостоят провокациям и фейкам в интернете. Жители Карелии предупредили о проблемах с мобильным банком в День Победы из-за возможных отключений мобильного интернета. Я напомню, в конце марта региональный Минтранс предупреждал жителей республики об отключениях мобильного интернета либо снижении скорости передачи данных. Горожанам предложили иметь при себе наличные деньги и записывать номера такси. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку Изумрудного города почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в Изумрудном городе в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми и семьями. Далее новости Каливала. Отдел ЗАГС администрации Каливальского района уведомляет жителей о том, что в предпраздничный день 8 мая прием граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния осуществляться не будет. Более подробную информацию, включая ближайшие межрайонные отделы ЗАГС и время их работы, можно найти на сайте органов ЗАГС Республики Карелия. Ежегодно по всей стране проходит особая патриотическая акция с раздачей георгиевских ленточек. Каливальцы также присоединились к этой акции памяти. Волонтерский отряд «Дари добро» провел традиционную уличную акцию «Георгиевская ленточка», на которой ребята раздавали гостям и жителям поселка Каливала черно-оранжевые георгиевские ленты – символы Великой Победы. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Каливала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают снег. Плюс 3, плюс 6 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до 10 градусов. Небольшой дождь в течение дня обещают синоптики. И сохранится ветер до 6 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 2, плюс 5 градусов. Небольшой снег, ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Колевале ожидается плюс 7, плюс 9 градусов. Будет пасмурно, дождливо и небольшой ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Всем, друзья, привет. И несмотря на то, что погода, кажется, решила устроить сюрприз, нас, людей, друзья, опытных, майским снегом не удивить, не испугать. Тем более, что и радиодесерты готовы, и ваши, друзья, замечательные события согревают. Так что проходите, будем на зло погоде радоваться среде.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Давайте, друзья, скорее праздновать ваши прекрасные события и пробовать радиодесерты. И первое угощение я сегодня подам Брагину Алексею. Леша, пусть все нажитое, Алексей, непосильным трудом приумножится, а жизнь, Алексей, ваша пусть наполнится вдохновением, отличным настроением и легкостью дней.

Ковалев Владимира. А сегодня тоже герой дня, друзья. Я очень вам, Владимир, желаю не потерять способность смотреть на этот мир и жить широко распахнутыми глазами. Близких вам по духу людей, Владимир. Идти по жизни точно получается гораздо легче, когда рядом много сердец, которые тебя любят и очень ценят.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Воробьев Егор, с днем рождения и вас. А пусть, Егор, преграды исчезнут с вашего пути. Пусть, Егор, здоровье будет крепким, настроение ваше, Егор, прекрасным. Ясно вам небосклон над головой, ну а сегодня лучшего, конечно же, дня рождения.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего.
1: Этим, друзья, по эфиру дальше. Я хочу озвучить заявку, которая прилетела на номер 911-402-2040. Здравствуйте, а поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Наталью Федорову, песней «Сарафан». Ну что, Наталья, я поздравляю вас с днем варенья. Желаю вам сегодня праздничной атмосферы, Наташа, во всем, в сердце, в луках друзей, за накрытым столом. Из треков про «Сарафан», Наталья, у меня только в исполнении Джонни имеется, надеюсь, подойдет, так что ловите.

Еще один радиодесерт будет подан Максиму Алексею. День сегодня особенный, только ваш, Леша, значит, надо брать лучшее. Все самые, Алексей, яркие эмоции, теплые слова, Алексей, ваш адрес. Аккуратно, пожалуйста, складируйте в памяти и наслаждайтесь каждой прожитой сегодня минутой.

Это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреб.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, это рассудительные, рациональные, эмоциональные и чувствительные личности. Они имеют глубокий внутренний мир, наделены развитой интуицией и живым воображением, благодаря чему люди, рожденные сегодня, интересуются философией, культурой, искусством и психологией. Таким мужчинам и женщинам важно самореализовываться, поэтому они постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Родившиеся в этот день не боятся менять сферу деятельности. Они стремятся к успеху и поэтапно добиваются поставленных целей. Сегодняшние именинники не нуждаются в постоянном общении. Дружеские отношения для них не первостепенны. Они часто испытывают потребность в уединении. Это мечтатели и романтики. Их привлекают путешествия и приключения.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше 37009. Звездный дом 6.
6: Ну что, всем отличного, друзья, продолжения. Главное было бы, знаете, желание. Свободы вам, друзья, от проблемы неурядиц. Я Ирина Панова. Услышимся завтра. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Sirius PTZ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Sirius PTZ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы,
2: листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии усилили контроль за соблюдением правил охоты. Особое внимание сейчас уделяется Ланецкому, Прионежскому, Беломорскому, Сегежскому районам и округам. Они сейчас являются наиболее привлекательными для охотников, сообщили в Минприроды Карелии. Охотинспекторы проверяют обязательное наличие при себе охотничьего билета, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и ношение оружия. Свыше 200 жителей Карелии пострадали от нападения клещей. Клещи покусали 213 человек, из них 51 ребенок. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 15 районах Карелии, в том числе в Муйзерском районе и Костомукше. Не кусались клещи пока только в Кемском, Каливальском и Лоухском районах. С начала эпидсезона случаев клещевого бролиоза и клещевого энцефалита не зарегистрировано. В Костомукше продолжается онлайн-голосование за объекты для благоустройства. Я напомню, у нас в городе за победу борются два проекта – это «Утиный берег» и «Светлый берег». Пока «Светлый берег» лидирует со значительным отрывом. Местные власти подчеркивают, что в этом году для получения федерального финансирования необходимо собрать как минимум 3000 голосов жителей. Костомукшан призывают не откладывать голосование. Оно проходит на платформе «Госуслуг». Сотовая компания вернула деньги костомукшанину за день без связи. Абоненты сотовых операторов, которые по вине компании были лишены связи, могут вернуть свои деньги. Что логично, услуга была оплачена, но не была оказана. Накануне в Костомукше пропадала сотовая связь и мобильный интернет. На это жаловались абоненты Мегафона и МТС. Как сообщил глава округа, случилась авария на линии связи. Обещали восстановить за 2 часа, но люди сообщали о сбоях весь день. 6 мая горожанин рассказал в местном паблике, что обратился за компенсацией в сотовую компанию, и ему вернули деньги. В России решено создать кибердружины – людей, которые будут бороться с вредным для детей контентом в интернете. К работе привлекут активных студентов и медиапатрули. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план защиты молодежи от деструктивных влияний до 2030 года. Он касается школ, вузов, интернета и патриотических организаций. Год назад власти сообщали, что народные кибердружины уже тогда насчитывали 60 тысяч айтишников, программистов, которые противостоят провокациям и фейкам в интернете. Жители Карелии предупредили о проблемах с мобильным банком в День Победы из-за возможных отключений мобильного интернета. Я напомню, в конце марта региональный Минтранс предупреждал жителей республики об отключениях мобильного интернета либо снижении скорости передачи данных. Горожанам предложили иметь при себе наличные деньги и записывать номера такси. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку изумрудного города почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в изумрудном городе в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми и семьями. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают снег. Плюс 3, плюс 6 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до 10 градусов. Небольшой дождь в течение дня обещают синоптики. И сохранится ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-34-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», – возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», – иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» – высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры, вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Хочет в плен. Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

стучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии усилили контроль за соблюдением правил охоты. Особое внимание сейчас уделяется Ланецкому, Прионежскому, Беломорскому, Сегежскому районам и округам. Они сейчас являются наиболее привлекательными для охотников, сообщили в Минприроды Карелии. Охотинспекторы проверяют обязательное наличие при себе охотничьего билета, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и ношение оружия. Свыше 200 жителей Карелии пострадали от нападения клещей. Клещи покусали 213 человек, из них 51 ребенок. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 15 районах Карелии, в том числе в Муйзерском районе и Костомукше. Не кусались клещи пока только в Кемском, Каливальском и Лоухском районах. С начала эпидсезона случаев клещевого бролиоза и клещевого энцефалита не зарегистрировано. В Костомукше продолжается онлайн-голосование за объекты для благоустройства. Я напомню, у нас в городе за победу борются два проекта – это «Утиный берег» и «Светлый берег». Пока «Светлый берег» лидирует со значительным отрывом. Местные власти подчеркивают, что в этом году для получения федерального финансирования необходимо собрать как минимум 3000 голосов жителей. Костомукшан призывают не откладывать голосование. Оно проходит на платформе «Госуслуг». Сотовая компания вернула деньги костомукшанину за день без связи. Абоненты сотовых операторов, которые по вине компании были лишены связи, могут вернуть свои деньги. Что логично, услуга была оплачена, но не была оказана. Накануне в Костомукше пропадала сотовая связь и мобильный интернет. На это жаловались абоненты Мегафона и МТС. Как сообщил глава округа, случилась авария на линии связи. Обещали восстановить за 2 часа, но люди сообщали о сбоях весь день. 6 мая горожанин рассказал в местном паблике, что обратился за компенсацией в сотовую компанию, и ему вернули деньги. В России решено создать кибердружины – людей, которые будут бороться с вредным для детей контентом в интернете. К работе привлекут активных студентов и медиапатрули. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план защиты молодежи от деструктивных влияний до 2030 года. Он касается школ, вузов, интернета и патриотических организаций. Год назад власти сообщали, что народные кибердружины уже тогда насчитывали 60 тысяч айтишников-программистов, которые противостоят провокациям и фейкам в интернете. Жители Карелии предупредили о проблемах с мобильным банком в День Победы из-за возможных отключений мобильного интернета. Я напомню, в конце марта региональный Минтранс предупреждал жителей республики об отключениях мобильного интернета либо снижении скорости передачи данных. Горожанам предложили иметь при себе наличные деньги и записывать номера такси. Тур-клуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку Изумрудного города почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в Изумрудном городе в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми и семьями. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают снег. Плюс 3, плюс 6 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до 10 градусов. Небольшой дождь в течение дня обещают синоптики. И сохранится ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Дари.
1: Люби.
2: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 100 реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
4: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
5: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не расскажу.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди,

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Надеюсь, сюрпризы природы, эти, слава богу, краткосрочные снегопады не испортили нам ощущение весны. Отличного всем продолжения дня. И я предлагаю начинать вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

7-37-027, телефон нашего эфира. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Если есть что сказать, есть кому передать приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. И сегодня расскажу, как мы с вами будем отмечать в этом году День Победы. «Северсталь» обновила стратегию производственной безопасности с выделением 4 фокусных зон. Об этом подробнее сегодня в рубрике «Новости Северстали». Ну и, конечно, для прекрасного настроения разыграем сегодня шведские фрикадельки от папы Ромы и жженый баскский чизкейк «Сан-Себастьян» от кафе «Сушибик». Как всегда, отведать их смогут самые внимательные и, безусловно, самые везучие наши слушатели. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Крымском шоссе 6.
1: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116 10 01 06 39 81.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы,
3: листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Новости Северстали.
1: «Северсталь» обновила стратегию производственной безопасности с выделением 4 фокусных зон. Как заявил генеральный директор компании Александр Шевелев, сейчас делают акцент на 4 ключевых направлениях системы охраны труда. Первое – лидерство и личная ответственность. Сотрудники переходят к коучинговому стилю управления. Можно не просто выявлять нарушения, а понять, как и что люди на месте думают на этот счет. Что могло привести к нарушениям и убедиться, что человек готов менять поведение и берет на себя эту ответственность. На основе обратной связи сотрудников сократили количество базовых правил, спасающих жизнь, до 17, чтобы их действительно знали и выполняли. При этом позиция руководства к нарушениям становится жестче и принципиальнее. Второе – это открытая обратная связь и возможность быстрой эскалации проблемы. У каждого сотрудника должен быть простой и понятный способ сообщить о проблеме. В компании выделили отдельный бюджет на устранение рисков. Меняют формат управляющих комитетов, делая их площадкой для разбора корневых причин и снятия блокираторов. Третье – развитие и обучение. Фокус – умение видеть риски. Обучение строится последовательно. Теория, практика на полигонах, закрепление на рабочем месте. На предприятиях запускают пилотные проекты, привлекают лучших экспертов и намерены повторять эту работу столько, сколько потребуется. И четвертое – работа с подрядчиками. Безопасность не делится на своих и чужих. В компании усиливают требования. Допуск к опасным работам только у проверенных подрядчиков. Постоянное сопровождение, единая база, строгий контроль и ответственность за нарушения, независимо от статуса. Александр Шевелев сообщил, что опыт коллег по отрасли показывает, такие подходы позволяют снизить тяжелый травматизм более чем на 80%. Это реальный результат, которого сможем добиться и мы. Безопасность начинается не с инструкции, она начинается с личного отношения каждого человека к своей работе и к своей жизни. Давайте сделаем все, чтобы в нашей компании не было новых трагедий, чтобы каждый день завершался одинаково. Все возвращались домой. Это общая ответственность, подчеркнул Александр Шевелев.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Друзья, уже на этой неделе, 9 мая, мы с вами вновь с портретами наших дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны, пройдем по улицам города, чтобы сохранить в каждой семье личную память героев Великой Отечественной войны. В этом году акция «Бессмертный полк» впервые с 2022 года возвращается на улицы нашего города. Это событие, и не только это событие, станет частью общего празднования Дня Победы в Костомукше. Но все события в этот день начнутся в 10 часов с благодарственного молебена за дарование победы Великой Отечественной войны, пойдет за упокойное лития в память усопших войной в кафедральном Покровском храме. Уже в 11 часов пройдет интерактивная площадка «Время Победы». Она будет проходить в павильоне на спуске к озеру Контаки. В 11:30 состоится торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет у памятника павшим за Родину. В 12:30 стартует шествие бессмертного полка. Построение у дома номер 4 по улице Ленина, и колонна будет двигаться по улицам Ленина, по улице Мира, мимо памятника павшим за Родину на улице Героев и до главной площади Костомукши. В 13:30 на площади начнется большой праздничный гала-концерт. Он будет в двух отделениях, так что обязательно приходите. В это же время будет организован такой шатер с мастер-классами. Помнить значит делать. Этот шатер расположится у дома номер 2 по улице Героев. В 13:30 библиотечно-музейная выставка «Нам нужна была одна победа» также пройдет у Героев 2. В 3 часа дня концерт творческих коллективов Дворца культуры «Дружбы» выставит все свои творческие коллективы. Концерт, конечно же, посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И в 15 часов уличная театральная постановка. Это уже театральная, традиционная, скажем так, постановка театра «Родники», апрель 45-го, на углу у Героев 2. В 16:30 праздничная программа при участии оркестра «Орион». Послушать этот оркестр и вокалистов города можно будет на Малой площади у КСС «Дружба». И в 17 часов все желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Кино Победы» в центре «Среда». С 13 часов, помимо всего, о чем я только что рассказала, на главной площади будет работать полевая кухня, также тематическая площадка от ДОСААФ и волонтерского центра «10-й регион». Так что обязательно приходите, участвуйте в этих событиях и давайте все вместе в этот день почтим память наших героев.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Друзья мои, готовимся к удару. Сегодня вечером Землю накроет мощная магнитная буря. Буря характеризуется как коварная из-за резкого перехода от спокойного состояния к возмущенному. Метеозависимым стоит беречь себя, возможно, сильные головные боли, резкие перепады настроения и общая слабость. Врачи советуют внимательно следить за давлением и не забывать про отдых. Но активные спортивные нагрузки, конечно, стоит отложить.

0: Еще кусочек.
1: Ну и как всегда, после такой аппетитной заставочки у нас очень аппетитный розыгрыш от кафе «Суши Биг». Сегодня у нас на кону вновь великолепный десерт «Жены баскский чизкейк Сан-Себастьян с капучино». И как всегда, чтобы насладиться вот этим десертом, я расскажу вам три факта об одном блюде. Вам надо догадаться, о чем речь. Итак. Это блюдо с французскими корнями, которое стало классикой русской кухни. Слово перекочевало в русский язык как обозначение всякой мешанины. Это блюдо не всегда было вегетарианским. В классических русских рецептах 19 века в это блюдо нередко добавляли селедку, мясо или даже грибы. Хотя, если честно, сегодня тоже селедку, как минимум, точно добавляют порой к этому блюду. И это блюдо еще и очень полезно. Благодаря вареным овощам оно полезно для пищеварения и помогает работе кровеносной системы. О чем речь сегодня? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040 и 10 смс с правильным ответом сегодня счастливая. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно, в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015040-17, ИНН 100-4196-92.

Ну что, друзья, к сожалению, увы, ах, ни одного правильного ответа к нам сегодня так и не поступило, поэтому жены и баскский чизкейк. На моей памяти это впервые такое происходит, но вот такое тоже может быть, поэтому жены и баскский чизкейк от кафе Суши Биг сегодня остается у нас. Ну а мы, друзья, через пару минут разыграем шведские фрикадельки от Папы Ромы, так что участвуйте, и пусть вам повезет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: пьет. Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии усилили контроль за соблюдением правил охоты. Особое внимание сейчас уделяется Ланецкому, Прионежскому, Беломорскому, Сегежскому районам и округам. Они сейчас являются наиболее привлекательными для охотников, сообщили в Минприроды Карелии. Охотинспекторы проверяют обязательное наличие при себе охотничьего билета, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и ношение оружия. Свыше 200 жителей Карелии пострадали от нападения клещей. Клещи покусали 213 человек, из них 51 ребенок. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 15 районах Карелии, в том числе в Муйзерском районе и Костомукше. Не кусались клещи пока только в Кемском, Каливальском и Лоухском районах. С начала эпидсезона случаев клещевого бролиоза и клещевого энцефалита не зарегистрировано. В Костомукше продолжается онлайн-голосование за объекты для благоустройства. Я напомню, у нас в городе за победу борются два проекта – это «Утиный берег» и «Светлый берег». Пока «Светлый берег» лидирует со значительным отрывом. Местные власти подчеркивают, что в этом году для получения федерального финансирования необходимо собрать как минимум 3000 голосов жителей. Костомукшан призывают не откладывать голосование. Оно проходит на платформе «Госуслуг». Сотовая компания вернула деньги костомукшанину за день без связи. Абоненты сотовых операторов, которые по вине компании были лишены связи, могут вернуть свои деньги. Что логично, услуга была оплачена, но не была оказана. Накануне в Костомукше пропадала сотовая связь и мобильный интернет. На это жаловались абоненты Мегафона и МТС. Как сообщил глава округа, случилась авария на линии связи. Обещали восстановить за 2 часа, но люди сообщали о сбоях весь день. 6 мая горожанин рассказал в местном паблике, что обратился за компенсацией в сотовую компанию, и ему вернули деньги. В России решено создать кибердружины – людей, которые будут бороться с вредным для детей контентом в интернете. К работе привлекут активных студентов и медиапатрули. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план защиты молодежи от деструктивных влияний до 2030 года. Он касается школ, вузов, интернета и патриотических организаций. Год назад власти сообщали, что народные кибердружины уже тогда насчитывали 60 тысяч айтишников-программистов, которые противостоят провокациям и фейкам в интернете. Жители Карелии предупредили о проблемах с мобильным банком в День Победы из-за возможных отключений мобильного интернета. Я напомню, в конце марта региональный Минтранс предупреждал жителей республики об отключениях мобильного интернета либо снижении скорости передачи данных. Горожанам предложили иметь при себе наличные деньги и записывать номера такси. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку изумрудного города почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в изумрудном городе в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми и семьями. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают снег. Плюс 3, плюс 6 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до 10 градусов. Небольшой дождь в течение дня обещают синоптики. И сохранится ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы-купе и двери-купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает...

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Немного поговорим о форели последнего льда. Она хоть и выросла в садках, но ничто рыбье ей не чуждо. И ее, так же как любую иную рыбу, можно ловить на чертика. Но форель – рыба необычная, очень сильная, и прочных чертей, рассчитанных на буйный нрав форели, в продаже найти очень сложно. Да и нет уверенности в прочности крючков на покупных приманках. А вот самому можно практически из ничего сделать на скорую руку приманку форелевой мечты буквально за 5 минут. Всего-то нужно взять скользящее конусное свинцовое грузило, пулю, пропустить через него леску и привязать подходящий по размерам тройник со стороны вершины свинцового конуса. И все, можно приукрасить его всякими кембриками и иной бижутерией. Хуже точно не будет. Получился этакий коренастый чертик с подвижными, но очень прочными рожками, которым по силам поднять любую форелевую мамку весом в 1,5–2,5 килограмма. Только леску нужно ставить не тоньше 22 миллиметра.
1: Не клюет.
2: Нет, пожалуй, такого рыбака-блеснильщика, который не сталкивался бы с ситуацией, когда все вроде бы хорошо, и погода, и приманки все правильные, а рыба не хочет брать ни на что. И касается это не только форели, а почти любого пассивного хищника, которому лень шевелиться и гоняться за железками. И в такие моменты совершенно неожиданно очень приличный, а иногда и просто ошеломляющий результат может принести летняя вращающаяся блесенка. Да-да. Да, именно сейчас, по последнему льду. Это абсолютно серьезно и проверено не раз и не два. Да, такая блесна заводится не на каждом махе, что также привлекает рыбу. А вот когда лепесток заведется, он обязательно леску закручивает. И на паузе начинается плавное вращение приманки в обратную сторону с плавными колебаниями лепестка. Именно в этот момент и ни в какой другой и происходит атака хищника. Только леска должна быть мононитью не тоньше 0,25 миллиметра. И никакой плетенки, иначе не происходит эффекта закручивания-раскручивания приманки, так же, как и поклевок. Опыт показал, что лучшими блеснами для такой рыбалки являются вертушки номер 2 и 3 с широким лепестком. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», — возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», — иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры, вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: рассвет хитов.
1: Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
1: Местное радио.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогичное, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронный руль и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havail H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Местное время 22 часа.
1: Espero que tu amigo se reprenda. Me diga que si это фантастичи.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Просто ближе.
1: Местное время 23 часа.
2: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель.

А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: слушает.
1: Весна на любимом радио.
2: На 104 FM.
3: Ты сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.